нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевьевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Звезды Ковент Гардена выступят в Астане. В Алматы откроется выставка к столетию Ермека Серкебаева. Детский фестиваль «Балафест-2026» пройдет в столице. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Астана-Опера совместно с международным фестивалем «Балет Глоб» 11 и 12 сентября представит зрителям балет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро» в постановке художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой, сообщает Казправда KZ. В дни спектакля ожидается, что главные партии исполнят прима-балерина премьер Ковент Гардена, Фуми Канека и Вадим Мунтагиров. Симфонический оркестр «Астана-Опера» выступит под управлением дирижера-постановщика Армана Уразгалиева. Следует отметить, что это не первый совместный проект «Астана-Опера» и «Балет Глоб». Ранее в рамках двустороннего партнерства на сцене столичного театра состоялся вечер легендарных балетов «Серебряного века» в постановке Михаила Фокина с участием народной артистки России примы Мариинского театра Дианы Вишневой, заслуженного артиста России, первого солиста Мариинского театра Константина Зверева и артистов балетной труппы «Астана-Опера». Сегодня в музее Алматы откроется выставка «Ермек Серкебаев. Дәуірінің дара тұлғасы», посвященная столетию выдающегося представителя казахского оперного искусства, народного артиста Казахстана Ермека Серкебаева. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня города, передает Алматы ТВ. Посетителям представят уникальные предметы из фондов музея, связанные с жизнью и творчеством известного певца. В экспозицию войдут личные вещи Ермека Серкебаева, сценические костюмы, редкие фотографии, концертные афиши и музыкальные инструменты. Экспонаты позволят проследить творческий путь артиста, познакомиться с его сценическим образом и узнать больше о его вкладе в развитие казахского оперного и музыкального искусства. В Центральном парке Астаны 5 сентября пройдет детский фестиваль «Балафест-2026». Дети смогут принять участие в мастер-классах и соревнованиях по робототехнике ВЭКС, робо-сумо и робо-футболу. Также в программе асагату, боча, лянга, рисование на асфальте и другие активности. Отдельное внимание организаторы уделят инклюзивным соревнованиям для детей с особыми потребностями. Кроме того, в рамках принципа «закон и порядок» участникам расскажут о правилах дорожного движения, безопасности на улицах и ответственности. Принять участие в фестивале смогут дети до 15 лет. Победители соревнований наградят дипломами и специальными подарками. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: күз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Эфирде классика алан хабары.
3: Эфирде классика алан хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
2: Банданьон. Родина этой разновидности гармоники – Германия. Однозначного мнения по поводу происхождения инструмента нет. Одни исследователи говорят, что изобрел его Генрих Банд, другие утверждают, что Банд тут ни при чем, и отцом-создателем банданьона был Карл Циммерман. Как бы там ни было на самом деле, инструмент быстро распространился по Германии. Поклонники нового инструмента организовали общество любителей игры на банданьоне. Для них издавалась специальная газета, и, конечно, появилось множество ансамблей и оркестров банданьонов. Но настоящий бум начался после того, как инструмент попал в Аргентину и вошел в состав танго-оркестров. В период между двумя мировыми войнами в Аргентину из Германии были экспортированы десятки тысяч банданьонов с рекламным слоганом «Идеальный инструмент для идеального аргентинского танго». Так и было. Традиционно танго исполняли скрипка, флейта и гитара. И звучание получалось наивным и несколько кукольным. С банданьоном танец обрел напряженность, драматизм и даже трагизм. Банданьон называли душой танго, хотя некоторые святоши и навесили на него ярлык «инструмент дьявола». Даже памятником этому танцу страсти в Буэнос-Айресе стал гигантский банданьон. Кстати говоря, лучшие исполнители на банданьоне считаются в Аргентине национальными героями. Самая известная фабрика, производящая банданьоны – Альфред Арнольд. Она построена в начале 20 века в Германии, и ее логотип до сих пор стоит на большинстве банданьонов мира. Многие музыканты, играющие на этом инструменте, заметно горбятся во время выступлений. Это потому, что у инструмента узконаправленный звук, который идет по бокам от музыканта, и исполнитель вынужден наклоняться вправо или влево, чтобы услышать себя. Интересное решение придумала одна компания из Кордобы, предлагающая к продаже банданьон со встроенными микрофонами внутри инструмента. Музыканту нужно только подключить два провода к банданьону, периодически менять в нем батарейки, и необходимость наклоняться в сторону звука отпадает.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Казахстанцев пригласили на первый республиканский марафон чтения. Астана AI Film Festival продлил прием заявок. Концерт под открытым небом прошел в Актобе. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Казахстане стартовала регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация». Проект пройдет с сентября 2026 года по апрель 2027 и объединит участников из всех регионов страны. Марафон будет проходить в двух языковых лигах – казахской и русской. Для участников предусмотрено 7 направлений – школьники, студенты колледжей и вузов, педагоги, семейные команды, государственные служащие, а также отдельная категория для всех желающих без ограничений по возрасту и профессии. Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг из специально сформированного фонда, который включает 330 произведений по 165 на казахском и русском языках. В список вошли произведения казахстанских авторов, мировая классика, современные книги, произведения из перечня 100 книг, сформированного по итогам общенационального голосования, а также книги лауреатов Нобелевской премии по литературе. Астана AI Film Фестиваль продлил прием заявок до 7 сентября. Также организаторы увеличили общий фонд проекта с 1 миллиона до 2 миллионов долларов. Из этой суммы половину разыграют между авторами фильмов, другая половина пойдет на финансирование новых проектов с искусственным интеллектом, сообщает Бах.кз. Изменились и требования к хронометражу. Сейчас официальный сайт указывает минимальную продолжительность фильма от 3 минут. Конкурс по-прежнему разделен на 2 секции. Основная посвящена теме «Будущее, в котором хочется жить». В открытую секцию можно отправлять фильмы на любую тему, в том числе работы, которые уже участвовали в других конкурсах и фестивалях. Отметим, фестиваль откроется в Астане 1 октября. В Актобе камерный хор выступил в сквере перед горожанами. Под открытым небом звучали знакомые народные казахские песни и произведения отечественных композиторов. Концерт стал частью проекта «Хор во весь двор», которое областная филармония запустила этой весной. Его идея простая – чаще встречаться со зрителями не только в концертном зале, но и на улицах города. В этот вечер хор под руководством дирижера Мирбола Куспанова исполнил произведения Ахмета Жубанова, песни Шамшика Алдаякова и народную музыку. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2-ші концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.